0: traveling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
0: The commercial shortwave station in the USA.
2: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
3: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
4: Привет, дядюшка Дэн.
5: И тебе привет. Знаешь, тетушка Кэрол, мне всегда так приятно общаться с нашими радиослушателями.
4: И мне тоже. А сейчас давай поговорим о нашей сегодняшней истории. Скажи мне, дядюшка Дэн, тебе приходилось в жизни встречать людей, которые, ну, всегда всем недовольны, которым просто невозможно угодить?
5: Да, иногда мне приходилось сталкиваться с такими людьми. И я все думал, что же заставляю их так себя вести?
4: В нашей сегодняшней истории как раз и говорится о человеке, который всеми силами старался навредить окружающим. Думаю, что конец этой истории тебя удивит. Дьявола. Джим Уильямс хотел купить ферму. Соседний город разрастался, и Джиму пришлось продать старую семейную ферму, что досталось ему в наследство от отца. Всю землю застраивали домами и торговыми центрами, так что под поля и угодья ничего уже не оставалось. И вот Джим со своей очаровательной женой Корой проехал через весь город и поселок, а потом еще много километров по живописной сельской местности и осмотрел немало ферм. Наконец шоссе привело его в красивую долину, по обе стороны обрамленную полями. Джим сбавил скорость, чтобы они могли внимательно осмотреть каждую ферму.
6: Да, у меня такое странное чувство, Кора, что это именно то, что мы ищем.
7: Да, фермы чистенькие, и похоже, что дела идут хорошо.
4: На следующее утро хорошенько выспавшиеся в мотеле Джим и Кора пошли прямо в контору по продаже недвижимости. Их принял некий мистер Джексон, который сказал им, что в долине почти нет ферм на продажу. Одна, правда, есть старая ферма Филлипсов, которую он охотно им покажет. В последнее время эта ферма поменяла нескольких владельцев. Никто из них надолго не задерживался. Но, по мнению, это очень хорошая ферма, и она должна им понравиться.
8: Ну, вот и приехали.
6: Так, строения выглядят немного заброшенными.
7: Да.
6: Заборы тоже требуют починки.
7: И дом надо красить, Джим.
8: Угу. Ну, как я и говорил, в последнее время тут никто не работал. Так что, конечно, кое-что немного обветшало. Молоток, пила и немного краски, и вид будет совсем другим. На соседнем государственном участке прекрасный ручей. Он дает ферме много воды. И почва хорошая, чернозем. Пойдемте, я покажу вам дом и другие постройки.
4: Джим осмотрел хозяйским глазом всю ферму, а Кора тем временем исследовала дом. Все выглядело так идеально, что они не решались спрашивать цену. Наконец они набрались мужества и задали мистеру Джексону этот наиважнейший вопрос. В ответ он назвал такую смехотворно маленькую сумму, что они просто не поверили своим ушам. На обратном пути в контору Джим сказал:
6: «Дайте нам пару дней подумать, мистер Джексон, и мы сообщим вам, что мы решим.
7: Да.
6: На первый взгляд нам все понравилось, но мы никогда не принимаем поспешных решений. Как говорится, утро вечером мудренее.
8: Конечно, мистер Уильямс, я вполне вас понимаю.
6: Говорю тебе, Кора, что-то за этим кроется. Но почему на ферме никто не задерживается?
7: Не знаю. Ферма кажется хорошей, а дом... Дом, в нем есть все, о чем может мечтать любая женщина.
6: Но должен же быть способ разгадать эту маленькую загадку.
7: Давай спросим соседей. Может быть, они нам что-нибудь скажут?
6: Ха, неплохая идея.
9: Могу сказать вам, почему никто не хочет оставаться в старой ферме.
7: Да-да.
9: Это все из-за старика Граймса.
6: Граймса?
9: Ну да, из-за старого Джерома Граймса.

0: Его ферма как раз за фермой Филлипса. Он самый зловредный человек в наших местах. Делает все, чтобы напакостить каждому, кто хочет там поселиться. Ну, скоро хозяевам фермы это так надоедает, что они готовы продать ее почти за даром.
1: А больше там ничего нет такого?
0: Ну, нет, сэр. Нет, в остальном там все в порядке. Но я лично не хотела бы жить по соседству с этим гнусным стариком ни за какие коврижки.
2: Ну, он, похоже, и впрямь нелегкий человек.
0: Я так считаю его просто дьяволом во плоти.
1: Ну, думаю, что я куплю эту ферму. А если старик Граймс попытается со мной сыграть свои штучки, я убью этого старого дьявола.
2: Что ты говоришь, Джим? Ну, ты же не можешь всерьез этого хотеть.
0: Не советую вам делать ничего такого. Я бы на вашем месте держалась от старика Граймса как можно дальше.
1: Ну, спасибо, спасибо, мисс Лоуэлл. Мы, пожалуй, пойдем.
2: До свидания, миссис Лоуэлл.
0: До свидания.

0: Джим Уильямс, ну как ты мог сказать такую ужасную вещь при этой милой миссис Ловел?
1: Ну, а что я такого сказал?
0: Я своими ушами слышала, как ты сказал, что убьешь этого старого дьявола. Ну, миссис Ловел могла подумать, что ты и правда собираешься его убить.
1: Я сказал это совершенно серьезно.
0: Да что ты, Джим?
1: Ничего не бойся. Я кое-что придумал. И, кажется, я знаю, как нам справиться с этой ситуацией.
0: Ну?
1: Главный вопрос. Нравится ли тебе дом?
0: Ай, Джим, я в него просто влюбилась.
1: Ага.
0: Ну, значит, все решено? Мы нашли свою ферму. Завтра с самого утра пойдем к мистеру Джексону и скажем, что мы ее покупаем.
2: Время шло быстро, и скоро ферма у Джима Скорой уже заработала вовсю. Со временем к ним заехали Лавеллы и несколько других соседей, чтобы познакомиться с Джимом и Корой. И все предостерегали их насчет Греймса, старого дьявола с соседней фермы.
1: Знаешь, милая, по-моему, уже почти все заезжали к нам знакомиться.
0: Да, все, кроме мистера Греймса. Джим! Джим!
1: Да-да.
0: Я подумала, что тебе будет интересно узнать, что примерно с полчаса мистер Граймс проехал мимо нас с грузом картофеля. Наверное, в город.
1: Угу. Именно этого-то я и ждал. Я вернусь минут через 20.
0: А вот... И Джим возвращается. Ну?
1: Я не заходил на его участок, но хорошенько все разглядел.
0: И что же?
1: Он, похоже, ни зачем не смотрит. Дом и постройки пора красить. Лужайка вся заросла сорняками, ее давно пора косить.
0: Ага.
1: Ну, огород маленький и тоже весь в сорняках. Сосед сказал мне, что он живет один. Ни жены, ни детей.
0: Джим. Давай покажем ему, что мы хотим с ним дружить. Так, помоги мне собрать корзину еды и отнеси ему. А я положу записку, чтобы он знал, что это от его новых соседей.
1: Хм, хорошая идея, детка.
0: Ну-ка, давай-ка побыстрее, пока он не вернулся.
1: Угу.
0: Принеси овощей из огорода.
1: Хорошо.
0: Ага. А я заверну ему.
2: На следующий день Джим, как всегда рано утром, позвал своего верного пса Роджера и собрался идти в хлев доить коров.
1: Роджер, Роджер! А ну-ка, вот и он, хороший пес. Хороший Роджер, хороший.

0: явно есть какая-то серьезная проблема.
1: В этом нет никаких сомнений. Ведь до Джима и Кори эту ферму покупала не одна семья. И все они вскоре продавали ее и уезжали. Для этого должна быть веская причина.
0: Мы пока не знаем, в чем проблема, но нам известно, что Джим и Кора решили не подливать масло в огонь, как гласит старинная поговорка.
1: Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, тетушка Кэрол. Первое побуждение у людей всегда ответить ударом на удар. Или расквитаться, как, например...
0: Мы говорим сейчас об одном из основных принципов, которым учил Иисус. Как сказал наш Господь, эти слова можно прочитать в Святом Благовествовании от Матфея, глава 5, стих 44. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
1: Может быть, сейчас стоит сказать о наших уроках Библии.
0: Да, мы кое-что для вас приготовили и хотим отдать вам безвозмездно. Это наши уроки Библии. И чтобы их изучать, не обязательно иметь свою Библию. А в каждом уроке есть интересные загадки и упражнения.
1: Чтобы их получить, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз, radiorassказ@yahoo.com.
0: А теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Убить дьявола».
2: Странно. Коровы обычно всегда уже здесь, когда пора доить. Ни разу еще не опаздывали. Странно. Ну вот, Роджер, похоже, наконец-то началось. Ну, ничего не поделаешь, Роджер. Пошли искать коров. Ага, все как я и думал. В заборе дыра, и, судя по направлению следов, коровы пошли к ручью. Похоже, что Колино угощение не пришлось по душе старику Граймсу.
0: И действительно, Джим скоро нашел своих коров. Они мирно паслись на лугу возле ручья. В тот же день Джим поставил два толстых забора в том месте, где в заборе была проделана дыра, и навесил прочную калитку. Он не стал вешать на калитку замок. Решил, что простой и удобной задвижки будет достаточно.
2: Ну вот, теперь если мистеру Граймсу взбредет в голову выпустить моих коров, ему не надо будет снова прорубать дыру в заборе. Он сможет просто открыть калитку.
0: Прошел месяц безо всяких происшествий. Мистер Граймс не подавал никаких признаков жизни. И вдруг, однажды утром...
3: Джим! Джим, иди скорее сюда! Посмотри, какой ужас!
2: В чем дело, милая? Что там?
3: Посмотри! Все! Все, что я перестирала в грязи! И веревка, вот смотри, Джим! Веревка срезана!
2: Очевидно, мистер Граймс нанес нам второй визит.
3: Ты только посмотри. Мне теперь все придется перестирывать. Только посмотри на эти следы грязных ног на моих чистых простынях. Теперь, может быть, вообще не отстирается. Нет, это уже слишком.
2: Ну, успокойся, успокойся, детка. Я соберу все белье и веревку повешу. А пока радуйся, что у тебя есть новая стиральная машина.
3: Радоваться? Я очень обрадуюсь, если ты пойдешь к этому мерзкому старику Граймсу и скажешь ему, чтобы ноги его здесь не было на нашей ферме.

0: Благодаря стиральной машине Кора успела отстирать, просушить и развесить все белье, теперь уже в доме, до того, как во всей долине началась гроза, обычная для конца лета. К ужину душный летний воздух сменился приятной прохладой. К тому времени, когда Джим с Корой закончили вечернюю уборку и уселись в свои любимые кресла перед камином, в воздухе, казалось, уже немного пахнуло осенью. От огня шло приятное тепло, и гнев Коры, вызванный событиями дня, постепенно растаял. Джим, как обычно, протянул руку за большой семейной Библией, чтобы прочитать несколько стихов перед сном. Он почувствовал настроение Коры, поэтому он открыл книгу от Матфея и начал читать.
1: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Это из пятой главы Святого Благовествования от Матфея, стихи 38 и 39, из Нагорной проповеди Иисуса. Ты знаешь, я бы хотел прочитать еще один короткий стих от Матфея, вот, глава 6, стих 14. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный».
2: Мне кажется, я знаю, дорогой, почему ты выбрал эти тексты. Признаюсь, сегодня утром я не была в настроении всепрощения.
1: Ну, видишь ли, детка, у меня была еще одна причина, по которой я решил прочитать эти тексты.
2: Да? А какая?
1: Ты знаешь, когда мы только решали, покупать нам эту ферму или нет, и когда нам рассказали об ужасном Граймсе, я почувствовал, что это будет испытанием для меня. И я решил проверить себя. Вот узнать, достаточно ли я верный христианин, чтобы с Божьей помощью выдержать все проделки Граймса, не выходить из себя и не стараться ему мстить.
2: Да, да, я понимаю.
1: Видишь ли, легко говорить о прощении и о том, что надо поставить и другую щеку, но не так легко это сделать.
2: Полюбить этого зловредного старика будет нелегко. Но Господь любит грешника, какими бы дурными ни были его поступки. И мы должны поступать так же.
1: Ты прелесть, Кора.
2: Завтра я собираюсь печь хлеб. Вот ты сходи к нему завтра вечерком и положи ему на крыльцо свежую вкусную булку.
1: Именно так я и сделаю.
0: К утру дождь перестал, и небо очистилось. Стало свежо, и Джим поеживался от легкого морозца, когда пошел в хлев доить коров.
1: Да, видно, осень не за горами. Роджер, Роджер, ко мне! Куда мог подеваться этот пес? Наверное, снова гоняется за зайцами. Хорошо бы он их совсем отогнал, чтобы следующим летом они оставили в покое Корин огород. Так, по крайней мере, коровы на месте. Старик Граймс больше не стал их гонять. Интересно. О, а вот и Роджер разлегся на сене. Ну-ка, вставай, лежебока, пора за дело браться. Что такое? Он не двигается. Роджер? Да он же мертвый.
0: Позже Джим рассказал Коре, что ветеринар осмотрел Роджера и определил, что пса отравили.
1: Ну, конечно, у нас нет доказательств, что это сделал старик Граймс, но, судя по всему, это очень на него похоже.
2: Сначала он прорубил дырку в нашем заборе и выгнал из хлева наших коров. Потом он обрезал веревку и извалял в грязи чистое белье. Это было достаточно дурно. Убить Роджера? Это просто подло. Это жестоко.
1: Кора, дорогая, ты все еще хочешь, чтобы я отнес ему вечером хлеб?
2: Да, Джим. Обязательно. Хотела бы я видеть выражение лица старика, когда он утром обнаружит этот хлеб.
0: На следующий день, когда старик Греймс отправился в город продавать картофель, он заехал в глубокую лужу прямо напротив дома Джима и Коры, и его грузовик увяз в грязи всеми четырьмя колесами. Чем больше он силился выбраться, тем глубже машина уходила в грязь. Джим услышал рев мотора с того места, где он работал, и выглянул в окно, чтобы посмотреть, кто попал в беду.
1: Смотрите, люди добрые, старик Граймс увяз всеми четырьмя колесами.
0: Джим подошел к хлеву, сел на трактор, выехал на дорогу и задом подъехал к грузовику Греймса. Не говоря ни слова, он зацепил грузовик тяжелой цепью и со второй попытки вытащил его из грязи. Опять-таки без единого слова Джим отцепил цепь и пошел к своему трактору. Этого старик Греймс уже не мог вынести. Он распахнул дверцу грузовика и соскочил на землю.
3: Хватит, Уильямс, все. Я больше не могу этого выносить. Вы меня убиваете. Каждый раз, когда я делаю вам какую-нибудь гадость, вы делаете мне что-то хорошее, я сдаюсь. Больше я так не могу.
1: Добро пожаловать, дорогой соседушка. Борьба была долгой и трудной, правда? Заходите в дом и давайте скажем Коре. То-то она обрадуется.
0: Джим протянул руку, и зловредный Греймс, на лице которого медленно расплывалась широкая улыбка, протянул в ответ свою и слабо пожал руку Джима. Когда они вместе вошли в кухню, Кора застыла, как вкопанная на полдороге между плитой и столом с вилкой в руке. Она не могла поверить собственным глазам.
1: Кора, детка, познакомься с нашим новым другом, мистером Джеромом Граймсом.
2: Здравствуйте. Слава Богу. Я так молилась за это. Садитесь, и я сейчас вам дам чего-нибудь горяченького попить.
3: Спасибо вам, мистер. И миссис Уильямс, но неужели вы и правда думаете, что Господь любит такого противного старика, как я, и даже позволяет вам молиться за меня?
1: Ну, конечно. Ведь Он послал своего Сына Иисуса, который страдал и отдал свою жизнь, чтобы побороть грех, и чтобы каждый грешник мог раскаяться и жить вечно.
2: Все мы грешники, но Господь готов нас простить, если мы раскаиваемся.
3: Я никогда особо много не знал о Боге, а моя Кэтлин знала до той страшной аварии, которая отняла у меня и ее, и нашего малыша.
2: О, какое страшное горе! Как же вы страдали!
3: Она была замечательная, добрая женщина. И наш сынок, ему было всего около года. Они возвращались домой на машине из города, и на нее наехал пьяный шофер. Он даже не остановился, и все было кончено в один миг. Это было так несправедливо, так жестоко и бессмысленно, что вот тогда-то я и проклял Бога и всех, кто еще был счастлив. Я думал, что если случаются подобные вещи, значит, не может быть никакого Бога любви. Я не мог это пережить, пока вы сюда не переехали и не показали мне, что добро в мире. мире все-таки существует. Простите меня за все мои гадости, которые я вам сделал. Простите меня, пожалуйста.
1: Мы вас не только прощаем, но будем рады принимать вас у себя как доброго друга и хорошего спасибо. Соседа.
3: Спасибо вам.
2: Обязательно приходите сегодня к нам на ужин, и мы отпразднуем по-настоящему.
3: Да, да.
0: Это положило начало замечательной дружбе и возрождению человека. А Кора вдруг поняла, что имел в виду Джим, когда поклялся убить этого старого дьявола. Ведь прежнего мистера Греймса, которым управлял дьявол, не стало. Он был убит добротой.
4: Да, тетушка Кэрол, кто бы мог подумать, что этот старый брюзга Граймс может так измениться?
0: Просто поразительно. Но это еще раз показывает, как Божий путь терпения и любви может сломить многие барьеры. В данном случае старик Граймс понял, что любовь в мире все-таки существует.
4: А насколько лучше был бы весь мир, если бы все так заботились о своих соседях?
0: Мы должны каждый день стараться так себя вести. Ну, а сейчас нам пора прощаться.
4: Не забудьте наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. До свидания.
0: До следующей передачи.
3: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
4: До новых встреч!